0: съедает солнце и внутренние батарейки, на рынке появляется Юки Радио. Знамый в том снимая, як рукою. Юки Радио.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.